Только с тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

Дорогие радиослушатели Казак ФМ, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сольется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ты вот все время говоришь, у меня нет времени. Куда оно у тебя девается?
3: Ну, на всякие рабочие и домашние дела.
0: А нельзя его остановить? Чтобы все дела быстренько переделать.
3: Чтобы ответить на твой вопрос, Нина, нужно сначала понять, что такое время.
0: И что это?
3: Время — это такая же мера, как сантиметры или килограммы. Она нужна, чтобы измерить длительность существования чего-либо. И есть такая иллюзия, будто время куда-то движется, и что оно может менять скорость и направление. Но это не так. В природе времени не существует. Его придумал и рассчитал человек, наблюдая за природными явлениями — солнцем, звездами, сменой времен года. В общем, время — это мера, и оно не может меняться. Оно равномерно. А вот наше ощущение времени меняться может.
0: Поэтому мне кажется, что день так быстро проходит.
3: Именно. Когда ты чем-то занята, играешь с друзьями, собираешь конструктор, смотришь мультики, то не замечаешь, как пролетает время. По твоим ощущениям, оно двигается очень быстро. Вот поэтому я и говорю, что времени не хватает. Дел много, и какие-то не успел сделать, а день уже закончился.
0: Так, и что, совсем никак его не остановишь?
3: Дочь, нельзя остановить то, что никогда не двигалось. Можно только изменить твое ощущение времени. Вот если ты останешься в абсолютно пустой комнате без игрушек и каких-то других развлечений, что будет?
0: Скучно будет.
3: Вот, и тебе будет казаться, что время остановилось.
0: Хм, это что, я сама повелительница времени?
2: Папа знает.
4: Когда душа по...

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.
1: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

0: дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак ФМ. Не переключайтесь.

0: земляки.
1: Мы ансамбль «Креница».
0: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: станции. 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай.
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «КЗ».

0: молодцы. 108 FM у Красной Поляне. Уключай.
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы чё вчера так сильно ругались? С женой чё-то не поделили?
1: Да не, Русланч, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьёй.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте! Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушайте, меня вот эти вот гостиницы, отели прямо удивляют. Ну, приезжаешь порой, смотришь, а там, значит, фен из розетки не вынимается, вешалки из шкафа не вытаскиваются, пульт от кондиционера прикручен к тумбочке. Наивные люди, неужели они думают, что я езжу в отпуск без отвертки?
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Зак ФМ. Зак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.
2: Два соседа на Казак ФМ.
3: Два соседа на Казак ФМ.
4: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, если у меня мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
0: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM. Голос.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, я когда-нибудь буду старенькой?
3: Да, Нина, к сожалению, будешь.
0: Почему? Вы же с мамой еще молоденькие.
3: Мы с мамой где-то посередине человеческой жизни. Но процесс старения неизбежен. Люди научились бороться со многими болезнями и смогли увеличить продолжительность жизни. Но остановить старение, увы, пока не получается.
0: Почему?
3: Прежде всего потому, что причины старения до сих пор неизвестны. Ученые продолжают свои исследования. Большинство думают, что какой-то одной причины у старения нет. Есть много процессов, которые изнашивают наш организм. Например, человеческие клетки не могут делиться бесконечно. Каждая из них может сделать это около 50 раз. Еще в течение жизни в нашем организме накапливаются такие частицы, как свободные радикалы. Когда их становится много, они могут повреждать наши клетки. И таких поломанных клеток будет все больше, а новые появляться будут все медленнее.
0: И что, с этим совсем ничего нельзя сделать?
3: Почему? Можно. Для этого надо вести здоровый образ жизни. Активно двигаться, делать зарядку по утрам, плавать или бегать. Стараться есть разнообразную еду – каши, мясо, овощи и фрукты. Не переедать. Поменьше сладкого и побольше воды. Тогда обмен веществ в нашем организме будет работать хорошо. И возможных поломок в клетках станет меньше. Возможно, когда-нибудь человечество найдет не только истинные причины старения, но и придумает, как остановить этот процесс.
0: Пап, это что мне теперь? И конфеты нельзя, чтобы не стареть?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Привет, Катерина.
2: Ой, здравствуй, Галочка.
1: А что такое? Что такая грустная? Что-то случилось?
2: Да муж же приболел вот у меня. Отправила его к доктору.
1: Ну,
2: обследование ему сделал, проверил. Сказал, ему нужно как следует пропить железо.
1: Ну и чё? Чё, мой ирод пошёл, гараж пропил, не знаю, что теперь делать.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 107.3 FM в белой глине.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Курай — это духовой музыкальный инструмент башкирского народа. Он похож на флейту как внешне, так и техникой игры. Представляет собой длинную дудуку с отверстиями для выхода воздуха. Свое название инструмент получил от растения, из которого его делают. По легенде, юноша бежал от врагов. Оказался в дремучем лесу, брел не зная куда и уже почти отчаялся. На глаза попал цветок с длинным стеблем. Из него юноша смастерил дудочку, на которой стал играть. И тьма отступила, и тропинка нашлась. Так курай стал для башкир символом избавления от страданий и победы добра над злом. По преданиям, единый башкирский народ появился из семи основных родов. Семь лепестков курая символизируют семь народов, которые и образовали башкир как этнос. Стилизованное соцветие курая из семи лепестков изображено на гербе и флаге Башкортостана. Само растение, занесенное в Красную книгу, и музыкальный инструмент из него является большой гордостью для Башкирии. Согласно традиции, на курае играют только мужчины. Их выступления обязательно сопровождаются устной прозой. Это может быть легенда или сказание. Не пригласить кураиста на праздник – значит, удачи не видать. Поэтому ни одно торжество в республике не обходится без звучания курая. Да и как иначе, ведь он – душа башкирского народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе, молоденькая-молоденькая семья такая, ну вот ток-шоу из-под алтаря, как говорится. И, значит, жена мужу говорит:
2: ты знаешь, я хорошо умею готовить только торт и рыбу.
3: Ой, да ничего страшного, дорогая. Ты со временем научишься, правда. Только вот скажи мне сейчас, вот это у меня на тарелке шо? Это торт или рыба? Чтоб я понимал.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: стеной.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке называют словом «дежник»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, может быть, сейф какой-нибудь огромный, железный.
3: Это, наверное, кошелек.
4: Дежник. Это, наверное, плед. Такой нежный, мягкий, пушистый.
5: Дежник, наверное, это ручка от лопаты.
6: Типа ухвата, что-то такое. Ну, вот как ставили горшки в печку.
7: Дежник – это мочалка для мойки посуды.
8: Дежник – ну, что-то как будто держит или что-то отжатое. Я не знаю, как сказать.
1: На самом деле дежник или дежечка представляла собой домотканное, толстое и теплое покрывало. Оце так.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кумы, а что вот мы с тобой как эти? Как кто? Ну как эти, когда вот каждый раз как собираемся, так напиваемся в хломотень. Давай что-то менять. А что? Ну, давай поиграем во что-нибудь. А во что? Ну, да я не знаю, ну, давай в индейцев. О, давай в индейцев поиграем. Давай в индейцев поиграем. Ну, давай, что делать надо? Так, слышишь ты, этот, ястребиное перо, а ну, давай, гони за огненной водой.
0: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: транзитний твій вокзал.
1: Казак ФМ.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

краю, песню заиграю, а портянку жизнь свою я перемотаю. Поверну да заверну сверху голенище, сам я милую найду,

полностью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Представляешь, Валера, ну я мачо. Из-за меня вчера две бабы подрались. Да ладно, да не верю.

0: милая, да на кой он мне нужен? Козел это!
1: Шутки, прибаутки! Эх, Люба, братцы! 101,5

я про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казать.

Как только рядом нет его, верно друга казачка, а иначе у вашего

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: В своей норе и мышь подобна льву, так говорят лезгины. В Краснодарском крае постоянно живут более 3500 представителей этой национальности. Они дружат не только с соседями, но постоянно общаются друг с другом. А для того, чтобы лезгину было проще отыскать другого лезгина, на многонациональной земле Кубани они создали краевую общественную организацию. С 1999 года эта организация так разрослась, что со временем образовалось 12 ее филиалов. Кубанские лезгины так тесно дружат, что на самой скромной национальной свадьбе собирается минимум 200-300 человек. И это не считая приезжих родственников и соседей. Праздничные столы ломятся от обилия мяса, вкуснейших пирогов и множества других угощений. Лезгинская кухня достаточно проста, и многие ее рецепты дошли до нас неизменными с самых древних времен. Отдельного упоминания заслуживает национальный пирог – чирикан. Готовится он так. Сначала хозяйки замешивают основу из муки, воды и соли. Пока тесто отдыхает, готовят начинку. Вилкой разминают творог и тщательно смешивают его с солью, нарезанной зеленью, растопленным маслом и взбитыми яйцами. Кстати, зелень можно использовать любую – базилик, кинзу или петрушку. Не стоит добавлять только розмарин, который может перебить вкус пирога. Когда начинка готова, тесто после положенного отдыха раскатывают в круг, поднимая по краям маленькие бортики таким образом, чтобы начинка потом не растекалась. Всю поверхность будущей основы прокалывают вилкой, чтобы не было воздушных пузырей, и выпекают примерно 15-20 минут. Идеально выпекать пирог в специальной печи, похожей на тандыр. Но если такой печи нет, то можно и в духовке. Хуже блюда не станет ни капельки. Готовую основу, по сути своей лаваш, смазывают творожным кремом. Только теперь выливают начинку на поверхность основы и ставят пирог выпекаться еще минут 10, чтобы заливка схватилась. Быстро, просто и вкусно. Можно наслаждаться. Современные лезгинские хозяйки добавляют в начинку помидоры и сыр. Так получается своеобразная национальная пицца.

Лучший отдых на Руси мужики считают, когда на рыбалке под баян песни запевают. Байки, водочка, сальцо, тут мы все артисты. Хорошо так, как друзьям рыбакам туристы.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки, прибаутки! Люба, братцы, 105.8 FM в Тбилисской.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а ты все время думаешь?
3: О, Нина, это непростой вопрос. Подозреваю, что всегда. Ведь все время в голове проносятся сотни мыслей. Если на чем-то сосредоточен, например, на работе, думаю только об этом. А если нет какой-то сложной задачи, например, просто еду за рулем, то мысли скачут, то одна, то другая, и на разные темы. А почему ты спросила?
0: Вот и у меня так. Все время что-то думается.
3: Так устроен наш мозг. Многим кажется, что процесс мышления осознанный, но на самом деле это не так. Попробуй на минутку закрыть глаза и посидеть в тишине. Постарайся внимательно прислушаться, что происходит внутри. Ну как?
0: Ой, пока ты говорил, я и про куклу успела подумать, и про мороженое.
3: Вот, это процесс неосознанный. Когда мозг расслабляется, то вытаскивает разные сюжеты и воспоминания, какие-то желания.
0: А во сне мы тоже думаем?
3: Очевидно, да, но это тоже от нас не зависит, ведь наше тело отдыхает, а мозг продолжает трудиться. Раскладывает по полочкам не только ту информацию, которую получил за день, но еще и может обрабатывать воспоминания. И, кстати, какие-то внешние условия могут на это повлиять. Например, тепло, холод или запахи. Например, рано утром, когда ты еще спишь, мама готовит оладьи. И по всему дому стоит такой приятный аромат, и в этот момент может присниться что-то вкусное.
0: Пап, я сейчас сплю, что ли? Почему пончиками пахнет?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Оставили как-то родители своего ребенка у бабушки на лето. Первый вечер, ну, накормила она его, поиграла она с ним. Ну, пора и спать ложиться. Бабушка уложила внука, рядом села и давай, значит, колыбельные ему петь. Поет, поет, поет, поет, час поет, два поет, ребенок не спит. Бабушка начинает петь уже более нервно, уже еще полчаса поет. И тут внук ворочается и говорит:
2: бабушка, а можно я уже спать буду, или ты еще петь хочешь?
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Что надо?

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная.

0: Как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: по пути с Казак FM.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленна.

Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

древний национальный музыкальный инструмент чеченского народа. Внешне он напоминает балалайку. Инструмент имеет деревянный удлиненный корпус, который выдалбливают из куска дерева, чаще всего ореха, гриф и три струны из высушенных жил животных. Звук пондера мягкий, шелестящий. Его сравнивают с магической силой, способной заставить человека задуматься и воодушевить на что-то великое. Этот национальный инструмент восхваляли в песнях, в народных сказаниях, в стихотворениях. О нем слагали легенды. Одна из них гласит, что после битвы с чеченцами полководец Тимур спросил своих подчиненных: «А вы забрали у них пондер?» Услышав отрицательный ответ, он промолвил: «Если вы не забрали пондер, значит, мы их не покорили». В былые времена этот музыкальный инструмент был в каждой чеченской семье. На большую сцену его вывел композитор Георгий Мипурнов, грузин по национальности. Он обучился в Московской консерватории и посвятил свою творческую деятельность Чечне в 1930-е годы. Мипурнов реконструировал старинные народные инструменты, в том числе пондер, и ввел их в оркестр. Сегодня людей, умеющих изготавливать этот инструмент, на Кавказе осталось мало. Но сам он не теряет популярности. Входит в учебную программу музыкальных школ и консерваторий. Звучит в составе оркестров и соло на праздниках. Пондер — душа чеченского народа.

ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда.

Ирина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да. Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И что так? Да, разругались.

0: а очень просто и легко.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином, прикинь? Я же решил попробовать.
3: Да ты шо, и как?
2: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
1: Для соседа... Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Шарль Перро. Сказка «Красная шапочка». Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. Соседи так про нее и говорили: «Вон, красная шапочка идет!» Как-то раз испекла мама пирожков и сказала дочке: «Сходи-ка, красная шапочка, к бабушке. Отнеси ей пирожков и горшочек масла. Да узнай, здорова ли она». Собралась красная шапочка и пошла к бабушке. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк.
2: «О, красная шапочка, куда идешь?»
3: «К бабушке, и несу ей пирожков и горшочек масла».
2: «О, ух ты! А далеко ли живет твоя бабушка?»
3: «Далеко! Вон в той деревне, за мельницей, в первом домике с края».
2: «Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты, шапочка, ступай вон по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет».
1: Сказал это волк и побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она, не торопясь, по пути останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти, а волк уж прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь.
2: «Тук-тук-тук!
3: Кто там?»
2: «Это я, внучка ваша, красная шапочка! Я к вам в гости пришла, пирожков принесла и горшочек масла».
1: А бабушка была в то время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка.
3: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется».
1: Волк дернул за веревочку, дверь и открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что 3 дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась.
2: «Кто там?»
1: – спросил волк, а голос у него был грубый, хриплый. Красная шапочка было испугалась, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды, и ответила:
3: «Это я, внучка ваша, принесла вам пирожков и горшочек масла».
1: Волк откашлялся и сказал потоньше:
4: «Дерги за веревочку, дверь и откроется!»
1: Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит:
4: «Положи-ка, внученька, пирожки на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной».
1: Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает:
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие руки?»
4: «Это чтоб крепче обнять тебя, дитя мое».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие уши?»
4: «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое».
3: «Бабушка, а почему у вас такие большие глаза?»
4: а чтобы лучше видеть тебя, внученька.
3: Бабушка, а почему у вас такие большие зубы?
2: Да это чтобы скорее съесть тебя, дитя мое.
1: Не успела Красная Шапочка и охнуть, как волк бросился на нее и проглотил. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосеки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла Красная Шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые. Вот такая сказка, малыш. А сейчас пора ложиться спать. Доброй тебе ночи.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Когда душа поет.

Zack FM. Zack FM.

0: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: удел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит? Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
1: Шутки, прибаутки. Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сын прибегает домой и кричит:
2: «Мама, мама! Там во дворе папа с лестницы упал!»
3: «Да ты что? И что он сказал?»
2: «А мне нецензурные слова пропускать?»
3: «Конечно, пропускай!»
2: «Молча упал, мама, молча!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак ФМ.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ», и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: 103.1 FM в Приморско-Ахтарске. Включай!
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

0: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».
1: Полисадник с георгинами –

0: Мы в первый раз.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: когда душа поет. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
2: Эх, хорошо! С «Казак FM». Когда душа поет.
3: Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».